Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

prophecy are burning.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Сроки действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: FM. Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Ну что, вроде лето возвращается. Ура! В четверг без осадков, облачно с прояснениями. По всей стране как минимум 20 градусов тепла, а в Бресте все 22. Жара.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов по 13 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения кубков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Центр ФМ. Погода на Центр ФМ.
1: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
4: Ну что, вроде лето возвращается. Ура! В четверг без осадков, облачно с прояснениями. По всей стране как минимум 20 градусов тепла, а в Бресте все 22. Жара.
5: По материалам ресурсов...

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Включаем лето». «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей. Бассейн.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control. Need a little love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like. В

0: друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на Центре.

0: это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: центре первого.
1: Александр Лукашенко может встретиться с Владимиром Путиным в ближайшее время. О такой договоренности глава государства рассказал в минувший понедельник на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На повестке были актуальные вопросы взаимодействия во внешнеполитической сфере. Такая практика сложилась у лидеров Беларуси и России – обсуждать вопросы на самом высоком уровне, когда правительство не приходит к какому-то решению или нет необходимой динамики. Весь спектр международной обстановки. Об этом шел разговор на встрече президента с Сергеем Лавровым. 25 лет исполнилось со дня образования Шанхайской организации сотрудничества. В поздравлении ее генсекретарю Нурлану Ермекбаеву Александр Лукашенко отметил, сегодня ШОС по праву считается одной из самых динамичных и влиятельных международных организаций в Евразии и мире. Наша шанхайская семья помогает выстраивать диалог, находить практические решения и поддерживать сотрудничество там, где особенно важны доверие, ответственность и уважение к мнениям разных сторон. Президент поблагодарил Нурлана Ермекбаева за личное внимание, уделяемое укреплению взаимодействия между Беларусью и ШОС. Белорусско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и поступательно развиваются курсом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, отметил Александр Лукашенко в поздравлении председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину с днем рождения. Модернизирующийся и процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства. Президент отметил, что с теплотой вспоминает содержательные беседы с Си Цзиньпином в прошлом году, рассчитывает на продолжение доверительного диалога. От спорта нужен результат. Президент принципиально подходит к вопросу его развития. Во Дворце независимости прошло совещание по спорту в целом и переформатированию работы хоккейного клуба «Динамо Минск» в частности. Пример хоккея показателен. Межсезонье – подходящее время для работы над ошибками. Для народно любимой команды, а билетов на домашние матчи не достать, сезон оказался противоречивым. Президент требует эффективного управления, ведь государство делает для спорта все возможное. А значит, выделяемые средства должны идти на развитие видов, а не на сопутствующие расходы. В закрытой части совещания состоялся обстоятельный разговор. Позиция президента жесткая. За каждый рубль предстоит отчитаться. Раз команды народные и деньги, выделяемые на их развитие, тоже. Ситуация в АПК, социально-экономическое развитие области и подготовка к проведению форума регионов Беларуси и России. Это основные темы доклада губернатора Минщины президенту. Председатель облсполкома детально рассказал главе государства о ситуации в сельском хозяйстве, в частности, о темпах заготовки кормов. Первый укос трав уже завершен, в более южных районах приступили ко второму. Уже на следующей неделе Минская область вместе со столицей будет принимать 13-й форум регионов Беларуси и России. Подготовку к этому событию президент держит на личном контроле. Губернатор заверил главу государства, что область к форуму готова. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси в первой половине рабочей недели.
0: В центре первого. Белорусский тренд.

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Евросини» на Центр-ФМ.
2: Реклама.
0: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
0: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
1: Новый трек.

0: Напоминаю, прогнозы погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум» – спокойствие – только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Ну что, вроде лето возвращается. Ура! В четверг без осадков, облачно с прояснениями. По всей стране как минимум 20 градусов тепла, а в Бресте все 22. Жара.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

и панику. Это будет не больно. Нам нужно серьезно поговорить. И неверно указан логин и пароль. Но если сегодня захочется немножко поволноваться, то, скорее всего, на интуитивном уровне ты отмечаешь сегодняшний Международный день паники. Кстати, это бывает и полезно. Такая мини-терапия. Можно один раз вдоволь попаниковать по списочку, да, из-за непрочитанного.

0: наших страхов все-таки не сбываются. Психологи, между прочим, давно советуют, нужно дать тревоге 5 минут, а потом вежливо помаши ей ручкой и все. В режиме нервосбережения стартуем в новый день в студии Центра ФМ Полина Говоровская. До полудня здесь, а в ближайшие минуты с нами Jonas Blue. А также Арен Хибел. И вот-вот Каскейд. Бодрого утра тебе.
1: Реклама.
2: Ой. Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY.

0: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 80-222-240-888.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Каскейд, его работа Freedom только что в эфире Центр FM. Свобода — это то, что можно сказать про столичные дороги в данный момент. Действительно, свободно, просторно. Затруднение местами всего лишь на 3 балла, и это в 8.14. Сейчас небольшое скопление автомобилей по Ленина от Интернациональной до Кирова и по Долгиновскому тракту от Новаторской до Орловской. Следим за ситуацией, но хочется верить, чтобы ничего и не изменилось. Приятного пути всем!
1: Белорусский трек.

Реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть. Новый трек.

Girl. На эту позитивную композицию его, конечно, вдохновила обстановка. А что, он перебрался из Лондона в Майами, конечно. Солнце, пляжи, прекрасная погода. Все это дарит тебе вдохновение на создание вот таких песен. Ну а кто-то перебирает старую фонотеку и вдохновляется старыми композициями. Сейчас об этом подробнее в рубрике «Флэшбэк». Флэшбэк. Среди рок-групп 60-х, которые олицетворяли движение хиппи, лето любви и сан-франциское звучание, можно выделить Jefferson Airplane и вокалистку Грейс Слик. Сначала Грейс была в группе The Great Society. Это был, по сути, семейный подряд. Она выступала с мужем и его братом. Популярности они не добились, и певица при первой возможности улизнула в другой коллектив Jefferson Airplane. Они не раз выступали в одних клубах. Новым одногруппникам Грейс принесла и готовую песню Somebody to Love, гневный крик обманутой и брошенной женщины. Изначально песня называлась Someone to Love, и написал ее муж Грейс. Но его группа не сделала песню хитом, так что решили дать шанс другим музыкантам. И, надо сказать, они повозились в поисках подходящего звука. Сделали 50 дублей, зато и результат оправдал ожидания. В 2004-м классику психоделического рока вернули Boogie Pimps. Немецкий диджейский дуэт сделал свою адаптацию песни для клубов. Для фестивальных танцполов постарался бразилец Умбос. Вот уж где действительно слились мощь хаус-музыки и энергия вокала. Предлагаю оценить прямо сейчас.

0: Автор этой чудесной электронной работы Аарон Хибл вместе с Human называется трек Ghost. Но прямо сейчас посмотрим, что изменилось на столичных дорогах. Да все в порядке, все еще трехбальные затруднения. Но, правда, по проспекту Машерова от Заславской до Кальварийской скопление автомобилей. Время проезда 11 минут. По Долгиновскому тракту от Пригородной до Орловской 6 минут. И всего лишь 2 минуты будешь двигаться по МКАД от Франциска Скорины до Дачной улицы. И это крупнейшие пробки. Ну, и хорошо. Идем дальше. Хугель движется, ему ничего не мешает, а нацелен он на солнце. Moving to the sun. Здесь D.O.D. А также Green Velvet и Медуза. Все будем слушать обязательно после выпуска новостей.
1: Новости.
2: Ситуация в АПК, социально-экономическое развитие области и подготовка к проведению форума регионов Беларуси и России. Это основные темы доклада губернатора Минщины президенту. Председатель облсполкома детально рассказал главе государства о ситуации в сельском хозяйстве, в частности, о темпах заготовки кормов. Первый укос трав завершен, в более южных районах приступили ко второму. Акцент на качество заготовки. Среди тем доклада также обстановка на полях и объемы производства. Минский регион традиционно занимает ведущее место в стране по выпуску сельхозпродукции. Белорусские ученые разработали ДНК-тест, который поможет сохранить беременность. Прорывная методика основана на анализе 26 генов. Полученные данные помогают врачам заранее оценить риск потери беременности и понять, какие меры стоит принять в каждом конкретном случае. В Минтруда рассказали, сколько дней отдыха положено выпускникам перед работой. Если они направляются на работу по распределению или целевому договору, то имеют право на 31 день отдыха сразу после получения диплома. Для будущих педагогов предусмотрена более длительная пауза – 45 дней. Отпуск предоставляется до официального выхода на работу, то есть между окончанием учебы и первым рабочим днем. В Минске заложили аллею дружбы государств-членов ШОС. Ее высадка прошла в рамках 10-го совещание министров образования стран ШОС на территории студенческой деревни. Она приурочена к 25-летию организации. Среди участников были представители Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Также главы делегации и студенты торжественно открыли памятный знак. А теперь новости от наших деловых партнеров. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте Zika Buy и по телефону 8029-324-6666. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагро-2026» диплом высшей степени отмечен.

Реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть.

0: Попкорн Ньюс.
1: Давайте признаемся, у многих на работе, в коллективе найдутся бесячие коллеги. Ну, как правило, ты понимаешь, кто и почему тебя раздражает. А бывает и невозможно вот так сразу определить. Ну, вот с таким вопросом столкнулся один мужчина из Индии. Смекалистый житель Бангалора подключил свой фитнес-браслет к рабочему календарю, чтобы выяснить, кто из коллег вызывает у него больше всего стресса. Мужчина настроил браслет так, чтобы была возможность рассчитать частоту пульса в минуту. И проанализировал данные, соотнеся совпадающие показатели со звонками и встречами с конкретными людьми. После чего он составил таблицу, в которой наглядно видно, кто больше всех заставляет его переживать.
2: Послушайте, как бьется сердце. Стучит?
1: За изобретение ставим 5. Но с использованием данной системы нужно еще разбираться. Есть вопросики. А всегда ли учащается пульс именно при стрессе или злости? А вдруг тебе коллега настолько симпатичен, что сердце готово выпрыгнуть из груди только при одном его упоминании? Так что надо доработать и рассмотреть все нюансы. Хотя и сам индеец говорит, что идея хоть и прикольная, но воплотил он ее просто ради забавы. И подозревает, что людям может не понравиться видеть это на практике в организации. Ну, конечно, не понравится. А вдруг у кого-то выяснится, что прям все в его коллективе один сплошной источник нервных вибраций. А если, не дай бог, босс захочет выяснить, кто из подчиненных к нему неравнодушен, причем в негативном ключе? В общем, не надо оно нам. Хорошо ж сидели. Чего начинать-то?
3: Я хочу удалиться от вашей группы, как вы мне все надоели.
0: Русский трек.

0: всего, это что касается красоты. Так что волосы по-прежнему в центре внимания. Им сегодня радость доставят питательные маски и ласковый уход. А вот ножницы лучше отложить. Ну, если ты уже записался к мастеру, то, конечно, что ж тут поделаешь. Ну, а главный совет этого дня от Луны. В любой непонятной ситуации просто сохраняй спокойствие. Хорошего тебе четверга!
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама.
3: Время обновлений в золотой мечте. Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
4: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
5: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на «Адреналин.бай» уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: Русский трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
3: И сегодня в Бресте уже до 25 градусов, в Гродно 24, в Гомеле 23, в Витебске и Могилеве 21 со знаком плюс. Ну и в столице сегодня до 22 градусов тепла, везде переменной облачности, без существенных осадков.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
6: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны, велосипеды, кухонные комбайны, чемоданы и подарочные сертификаты. С 15 июня по 12 июля. Покупай товароучастники от 5 рублей, предъявляй бонусную карту и получай игровые коды. Подробности на сайте игра3цены.бай или по телефону 7300. Срок рекламной игры с учетом выдачи призов с 15 июня по 15 августа.

создать дуэт. И, в общем-то, до сих пор продолжают создавать электронно-танцевальную музыку. Ну, одну из ранних работ, правда, в ремиксе мы послушали только что. Say Hello, как я сказала. Тебе желаю тоже

0: В качестве подтверждения рассказываю о музыке, что ждет нас далее. Кельвин Харрис и Джази здесь. А также Арти. И трио Бауса. Утро бодрое наше продолжается.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта Белкарт Максимум от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. Белкарт Максимум. Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.

реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть.

0: флешбэк.
1: Бенни Бенасси – итальянский диджей, чья карьера стартовала в 1985 году, и до сих пор его новые релизы прописываются в наших плейлистах. А в 2000-х у Бенни с двоюродным братом Алессандро был тандем Бенасси Бразерс. И под свое крыло парни взяли вокалистку Дэнни, дуэт The Beast. Ну и, конечно, первые работы не заставили себя ждать. Братья Бенасси в плане звука были новаторами. После хита Satisfaction танцевальная музыка в принципе обзавелась таким новым, узнаваемым электронным звучанием. И по легенде, вот этот фирменный звук Бенасси родился благодаря клаксону. Его дребезжание один из братьев услышал за окном и тут же помчался в студию, чтобы попробовать воспроизвести что-то примерное. Ну и так итальянцы создали звук, который заставил дребезжать весь мир. Свой музыкальный стиль назвали «Hypnohouse Minimal» и, в общем-то, выпустили в таком стиле целый альбом. А в 2005-м вышла вторая пластинка проекта «Фобия». Здесь итальянские братья показали уже свою более мягкую сторону, такую романтичную. Кто-то скажет, даже откровенно коммерческую. Но главное, что без фирменного звучания пластинка не осталась. Один из синглов этого альбома прямо сейчас в твоих динамиках. Every single day.
0: Flashback.

0: летний вайб называется Satisfy от Кельвина Харриса и Джази. Ну а какой еще может быть музыка от диджея, который живет на Ибице и наслаждается погодой, вечеринками, морем и, кстати, воспитанием ребенка. Летим дальше. Notion и Red Light в нашем плейлисте Get Out My Head. А также Дэвид Гетта. Услышим сплетение электронной музыки с кей-поп Anima и Lisa из группы Blackpink. Все это будем слушать сразу после новостей.
1: Новости.
2: В белорусских банках станут принимать монеты с надпилами и другими повреждениями, но только если это не мешает идентифицировать номиналы и принадлежность к Беларуси. При этом плату за обмен поврежденных монет и купюр банки брать не будут. 22 июня из Бреста стартует поезд памяти. В этом году 200 выпускников 10 классов пройдут по маршруту, который состоит из 13 точек, 8 белорусских и 5 российских городов. Поезд памяти отправится по маршруту 5-й раз. Конечной точкой станет Минск. Пассажиры прибудут в столицу 3 июля и поучаствуют в торжественных мероприятиях, посвященных Дню независимости Беларуси. В Беларуси будут стимулировать внедрение роботов за счет снижения налогов. К 2030 году плотность роботизации в обрабатывающей промышленности должна быть на уровне не менее 100 единиц на 10 тысяч работников. Решать задачу по роботизации экономики будут по двум направлениям. Активизация внедрения роботов за счет создания максимально выгодных условий для их конечных потребителей. Развитие собственного производства роботов и их инжиниринга. Пассажиров атакованного автобуса в Брянской области вернули домой. Детей и взрослых, которые не были ранены, привезли в Речицу вчера поздно вечером. На всем пути белорусов охранила сопровождающая колонна. Сегодня в Беларусь на реанимобилях отправили 6 пострадавших, 5 из которых дети. Новости компании.

матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. И в завершении более 350 абитуриентов напишут централизованное тестирование по всем предметам в первый резервный день. Наибольшее количество желающих будут сдавать математику и английский. Централизованное тестирование состоится сегодня для абитуриентов, которые по уважительным причинам не смогли пройти его в основные дни, причем по тем учебным предметам, на которые были зарегистрированы на ЦТ в основные дни. Также 20 июня состоится ЦТ в резервный день по всем учебным предметам, кроме русского и белорусского, а 22 июня по русскому и белорусскому языкам. Я, Марина Максимович, хорошего утра!

0: Мейкеры.
1: Страсти, связанные с музыкой, созданные с помощью искусственного интеллекта, не утихают. Стало известно, что для обучения музыкальных нейросетей и

В необычном обучении нейросетей уличили благодаря исследованию. Это расследование провел журналист одного авторитетного издания. И вот автор материала обнаружил целых 4 набора данных, применяемых для обучения ИИ-моделей. Неизвестно, давали ли исполнители согласие на использование своих треков. Ну, скорее нет, чем да. Вот, например, в начале июня сессионные музыканты подали в суд на лейблы Universal и Warner по этой же самой причине. И мне понравилось, что их творчество взяли для обучения искусственного интеллекта. При этом музыканты никаких отчислений за это не получали. Ну, правильно, они-то душу вкладывали, свое творчество, талант, а тут бездушная машина взяла и все скопировала. Конечно, вот это открытие

0: мастера мечтательного хаоса и мелодичного техно Adriatic с треком Closer, то есть ближе, ну как минимум ближе к швейцарскому звучанию мы стали, потому что эти парни как раз-таки из Швейцарии. Вообще быть ближе к любимому артисту сейчас гораздо проще, поскольку существуют соцсети, и ты всегда знаешь, чем живет твой кумир, какую новую музыку он готовит, что его вдохновляет. Ну и мы, конечно, стараемся быть ближе к своему слушателю, поэтому напоминаю о возможности подписаться на наш Инстаграм, где мы делимся эфирными и заэфирными делишками. И обязательно становись участником нашего телеграм-канала Центр ФМ. Там море полезной информации касательно нашего эфира. В первую очередь, конечно же, анонсируем наши программы, шоу, розыгрыши. Все, что в плейлисте, вот все можешь узнать и в нашей телеге. Будем дружить. Ну и, возможно, у тебя возникнут какие-то вопросы о диджеях, о музыке, об эфире. Мы всегда готовы поболтать и познакомиться. Так что ждем тебя в нашем телеграм-канале Центра.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829 324 66 66.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Белорусский трек.
2: Вузлы запутанные дни.

0: Напоминаю, прогнозы погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум» – спокойствие – только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Обещанное тепло возвращается. В Бресте уже до 25 градусов сегодня. В Гродно 24, в Гомеле 23, в Витебске и Могилеве 21, в Минске 20-22 градуса. Везде переменная облачность и без существенных осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

парень поставил 300 тысяч долларов на то, что один из лидеров чемпионата мира Португалии не выиграет у Конго, которая никогда раньше не забивала на турнире. Но неожиданно для всех Португалия и Конго сыграли 1-1, а ставка в 300 тысяч превратилась в $1 000 000. Что еще происходит в мире спорта? Уже в этом часе расскажет наш обозреватель Олег Шебеков в своей программе. Ну а меня зовут Полина Говоровская, и о чем еще поговорить в эфире уж точно у меня найдется. Но пока о музыкальных планах, а далее здесь Дио Ди и Хэлли Мэй. Встречай Above and Beyond. Впереди Anime Dodi. И еще много классной музыки ждет тебя в эфире белорусской танцевальной станции Центр ФМ. Центр ФМ.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: УКС советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Доброе тан утро в нашем эфире. Поздравляем ребят с выходом уже третьего студийного альбома. И, кстати, многие из композиций пластинки были созданы во время гастролей, во время выступлений по выходным и постоянного пребывания в окружении людей. Поэтому со временем постепенно все превратилось в коллекцию моментов и воспоминаний, как говорят сами диджеи, и всем этим они захотели поделиться. Ну, отсюда и название пластинки «Witness», то есть свидетельство. Альбом созданы для того, чтобы стать саундтреком к моментам, когда люди, собираясь вместе, создают общие и самые сокровенные воспоминания. Ну, мы тоже очень надеемся, что созданный нами плейлист эфирный становится свидетелем приятных твоих моментов, которые тоже впоследствии превратятся в воспоминания. Ну и шагаем дальше. Дэвид Гетта, Мартин Хогер впереди. А также Кункс и Boys Noise. Довольно скоро Мэтт Сесари. И узнаем новости прямо сейчас.
1: Новости.
2: Министр здравоохранения Александр Ходжаев рассказал, что из 6 пострадавших в Брянской области, которых эвакуируют в Беларусь, 2 в тяжелом состоянии. Это 1 ребенок и 1 взрослый. 4 человека в состоянии разной степени тяжести, но не тяжелые, рассказал министр. Белорусы, пострадавшие от удара дрона в Брянской области, находятся в пути на родину. Специальные реанимобили доставят граждан в медицинские учреждения Минска. Ребенка, который был в тяжелом состоянии, ночью прооперировали. Сейчас его транспортируют на аппаратной поддержке. Все остальные пострадавшие чувствуют себя лучше. В Минтруда рассказали, сколько дней отдыха положено выпускникам перед работой. Если они направляются на работу по распределению или целевому договору, то имеют право на 31 день отдыха сразу после получения диплома. Для будущих педагогов предусмотрена более длительная пауза – 45 дней. Отпуск предоставляется до официального выхода на работу, то есть между окончанием учебы и первым рабочим днем. С началом купального сезона в Беларуси зафиксированы первые трагедии на воде. В Гродненском районе на озере Белое утонул мужчина. По прогнозам синоптиков, предстоящие выходные будут жаркими, поэтому освод напоминает, рыбакам обязательно нужно надевать спасательные жилеты. Купаться следует только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели. В этом году в Беларуси отремонтируют и благоустроят более 4000 детских, игровых и спортивных площадок. По данным анонимного опроса Госконтроля в Телеграм, 40% белорусов недовольны ходом обновления детских зон, а 20% – состоянием контейнерных площадок для мусора. Новости компании. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагра-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милковита. Вкус жизни. И в завершении в Минске появился первый шлагбаум, частично напечатанный на 3D-принтере. Его установили недалеко от здания по улице Грушевская, где располагается главное управление ГАИ. Автором стрелы шлагбаума был минчанин, который занимается изготовлением 3D-моделей на принтере. Сколько времени ушло, неизвестно, но конструкция была изготовлена по частям, которые после соединялись в единую модель. Кроме того, мастер установил в верхней части светодиодную ленту с зелеными и красными огнями. Марина Максимович, хорошего утра!

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Берлине. В своем стартовом матче первая ракетка мира в двух сетах одолела 19-й номер рейтинга россиянку Екатерину Александрову 6-4, 6-4. В 1/4 финала белорусская сразится с чешской теннисисткой Николой Бартунковой, занимающей 62-е место в рейтинге. Завершатся соревнования в воскресенье. Нападающий сборной Англии Харри Кейн – главный пенальтист в истории футбольных чемпионатов мира. После гола в ворота команды Хорватии с 11-метровой отметки у Кейна стало 5 реализованных пенальти на мундиалях. Причем англичанин пробил вратаря хорватов лишь со второй попытки. Сначала кипер отразил удар, но вышел с линии. Судья заставил перебить. В этом матче Харри Кейн забил из игры, оформив тем самым дубль, и помог своей команде победить Хорватию со счетом 4-2. А в Узбекистане сегодня утром рабочий день начался на 2 часа позже. И все из-за чемпионата мира по футболу. Президент страны Шавкат Мирзиёев разрешил госорганизациям начать работу на 2 часа позже. Дело в том, что игра сборной Узбекистана против Колумбии на чемпионате мира была назначена на 7 утра по ташкентскому времени, а рабочий день обычно начинается в 8:00. Но сегодня всем официально было разрешено прийти на работу к 10 часам. Вот только сборная Узбекистана огорчила своих болельщиков. В дебютном матче на чемпионате мира команда уступила Колумбии 1-3. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Новый трек.

0: Батя, что-то там в воде. Вот с этого и началась история одной международной дружбы. Житель Калининградской области нашел письмо в бутылке на Балтийской косе. Внутри лежало пожелтевшее послание на польском языке. Россиянин заморочился, перевел текст, разобрался и откликнулся. И уже через какое-то время с ним связалась женщина. Она рассказала, что написала письмо вместе со своими друзьями еще в новогоднюю ночь 2000 года, когда они были детьми. Ну, теперь они планируют встретиться. Тот случай, когда дружба началась с бутылки, и в этом абсолютно нет ничего плохого. Ну и я на всякий случай еще раз напоминаю, как с нами можно подружиться и быть ближе. Телеграм-канал Центр ФМ открыт, доступен. Заходи, подписывайся, и можем даже о чем-нибудь поболтать с тобой.
1: Центр ФМ представляет «Драйв-микс» с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. «Драйв-микс». Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
2: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от «Белагропромбанка» сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмед препараты.
3: И сегодня в Бресте воздух прогреется до 25 градусов, в Гродно 24, в Гомеле 23, в Витебске и Могилеве 21 градус. В Минске сегодня 20-22 со знаком плюс, везде переменная облачность и без существенных осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
6: Рекламная игра «Включаем лето». «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны,

0: обеденный перерыв маячит. Кстати, сегодня есть повод побаловать себя чем-то экзотическим в плане еды. Хотя роллы вряд ли уже что-то необычное для нас. Тем не менее, Международный день суши отмечается сегодня. Любителей этого блюда немало, а есть самые настоящие фанаты. Вот однажды в Тайване более 300 человек сменили свое имя на лосось. А потому что акция была у одного ресторана. В рамках акции людям с иероглифом «лосось» в имени разрешили бесплатно заказать суши для себя и друзей. Ну, в итоге 330 жителей решили побаловать себя халявной вкусной едой. Ну и, конечно, сменили имя. А кто-то даже изобретательно подошел к вопросу. Например, кто-то назвал себя «мечтой лосося», «танцующим лососем», «миской с лососем и рисом». Надеюсь, обратно вернуть свое имя у них получилось. Ну, в принципе, «танцующий лосось» — имя, подходящее и для нашего эфира. Танцевать мы любим. Рыбку тоже наверняка кто-то не прочь съесть. Но что касается музыки, Джон Саммит, Chainsmokers заставят кого-то притоптывать ножкой под столом. А еще здесь Тимми Трампет и Опс. Ну и любитель побегать Оливер Хелденс с треком «Run». И все для тебя в эфире белорусской танцевальной станции «Центр-ФМ».
1: Реклама.

0: группы Slim и Rolling Stones в нашем эфире. Сложно поверить, но 25 лет диджей ждал, чтобы выпустить официально вот эту версию мэшапа. Дело в том, что все 25 лет он играл неофициальный вариант и ждал разрешения от исполнителя оригинала. Хотя, как сам вспоминает, и Мик Джаггер ему звонил и говорил, что нравится ему такая версия. Но менеджмент был категорически против. И, как сейчас слышим, оттепель произошла. И музыканты даже предоставили записи своего вокала, чтобы Fatboy Slim все пересвел и сделал качественно. Satisfaction Skank послушали. Ну а далее здесь Rehab, Right Here. А еще с нами Mogwai. И Вуки. Ну, сначала мы поделимся с тобой свежими новостями, а потом дальше к музыке.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко заслушивает доклад военных о плане строительства вооруженных сил на 2026-30 годы. Документ определяет задачи армии в мирное и военное время. Мероприятие плановое. Также сегодня был прокомментирован и вчерашний удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. А тем временем в Беларуси проходят масштабные антитеррористические учения с участием силовиков и гражданского сектора. В Могилевской области на нескольких площадках одновременно работают межведомственные оперативные группы. Участникам предстоит действовать в условиях быстро меняющейся обстановки. В учениях задействованы силы Министерства обороны, МВД, МЧС, Следственного комитета, КГБ, а также представители районных администраций и гражданских организаций. Концертная программа «Наследие» пройдет на площадке возле Минской городской ратуши уже в эту субботу. В преддверии Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа ее представит академический ансамбль песни и танца вооруженных сил Беларуси. Прозвучат песни военных лет и современные произведения. Начало концерта в 20 часов. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила два рейса «Москва-Минск-Москва» из-за атак беспилотников. Сегодня утром пассажиров «Шереметьево», в том числе с бортов самолетов, эвакуировали в безопасные места. Часть людей находилась в укрытиях на паркинге. Их не пускали в терминалы до снятия ограничений. Всего в настоящее время отменено более 80 рейсов «Аэрофлота» и его дочерней компании из Москвы и более 90 в Москву. Десятки рейсов в статусе задержанных. Новости компании. 19 июня с 9 часов вечера до полуночи в сети велоцентров «Твой велик» пройдет ночная распродажа. Скидки до минус 40%. Подробности на сайте твойвелик.бай, телефон А1 и МТС 780-31-31. 20 июня в поселке Правдинский Пуховического района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагра-2026». Дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – био-напиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милковита – вкус жизни. В завершение ученые Гомельского университета имени Скорины обнаружили в регионе новые виды грибов и лишайников, которые, по их словам, ранее не были известны науке. Одна из находок – крошечный организм на деревьях в Новобелецком районе – получила имя спирографа Скорины. Чтобы подтвердить столь крупное открытие, ученым понадобилось 5 лет исследований, включая молекулярно-генетическую экспертизу. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

нашем эфире были только что, on repeat. Да, есть куча моментов, которые хотелось бы прожить снова, повторить. Но, увы, большинство из них так и останутся в памяти. Однако кое-что вернуть можно. Например, на нашем сайте centrfm.by в разделе «Подкасты» ты можешь снова послушать предыдущие выпуски шоу. К примеру, эпизоды «Центральной станции» с Кириллом Таргонским. Вот заходишь на сайт, врубаешь и

0: подборка. Ну и советую настоятельно подписаться на телеграм-канал Центра, поскольку ежедневно мы анонсируем все выходящие диджейские радиошоу в нашем эфире. Ничего не пропустишь. Так, а теперь посмотрим, что ждет нас до конца этого часа. Одиен уже на старте, Марк Найт готов и рехэп очень скоро.
1: Этот код не подобрать, его можно только услышать.
2: Белорусские женщины.
1: Имя за именем, судьба за судьбой.
2: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
3: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Новый трек.

0: прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Сегодня в Бресте до 25 градусов тепла, в Гродно 24, в Гомеле 23, в Витебске и Могилеве 21, в Минске сегодня 20-22, со знаком плюс. Везде переменная облачность и без существенных осадков. Ну, наконец-то.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Белорусский тренд.

Реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть.

Новинки эфира на центре. Джулиан Джордан, right now. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новости.
1: Сегодня Александр Лукашенко заслушал доклад о предложениях по корректировке плана строительства и развития вооруженных сил на 2028-30 годы, а также предложения по корректировке мероприятий документа, который определяет задачи армии в мирное и военное время. Основной докладчик — министр обороны Виктор Хренин. Также во Дворец независимости приглашено высшее руководство Совета безопасности, Генерального штаба, ВВС и войск ПВО. Александр Лукашенко во время разговора затронул тему вчерашней атаки на автобус с детьми в Брянской области. Он заявил, что провокации и попытки втянуть Беларусь в войну плохо обернутся для тех, кто это делает, а также отметил, что нужна истинный и честный ответ от украинской стороны, и выразил уверенность, что правда будет установлена. Передвижной музей «Поезд Победы» будет курсировать по Беларуси с 21 июня по 5 июля в год 85-летия начала Великой Отечественной войны. Интерактивный состав из России в пятый раз прибудет в нашу страну. Маршрут поезда составлен с учетом памятных дат. 21 июня он прибудет в Брест. 28 июня, в день освобождения города, будет работать в Могилеве, а завершит путь в Минске в период празднования Дня Независимости. Всего за 15 дней музей сделает остановки в 7 городах – Бресте, Барановичах, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске и Минске. В Беларуси могут расширить список мест, где запрещено курение. С такой инициативой выступило Министерство здравоохранения. В список запретных для курения зон хотят добавить крыльцо общежитий и многоквартирных жилых домов. Также рассматривалась возможность введения запрета курения в окнах, на балконах и на прилегающих к жилым многоквартирным домам территориях. Однако данную инициативу не поддержал ряд органов госуправления. Напомню, за курение в запрещенных местах сейчас предусмотрен штраф в размере 180 рублей. Более 350 абитуриентов напишут ЦТ по всем предметам в первый резервный день. Наибольшее количество желающих будут сдавать математику и английский. Централизованное тестирование состоится для абитуриентов, которые по уважительным причинам не смогли пройти ЦТ в основные дни, причем по тем учебным предметам, на которые были зарегистрированы на ЦТ в основные дни. Новости компании «Мелковита» в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагра-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка «Бионапиток Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. «Мелковита. Вкус жизни». И в завершении в Минске выбрали лучшего в стране машиниста башенного крана. В смотре-конкурсе участвовали 6 лучших крановщиков страны, прошедших квалификационный отбор. Они состязались в двух этапах. Сначала сдавали теоретический экзамен, далее выполняли практическое задание. Победил представитель столичного предприятия 122 ОНРМ Роман Рубцов. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Cascade и Bound выпустили трек «Comes Back Around». Восьмикратный номинант на Грэмми Cascade и немецкий продюсер Bound представили совместный сингл «Comes Back Around». Премьера состоялась на Coachella, где Cascade вернулся на фестиваль после 10-летнего перерыва. Трек сочетает кинематографичный подход Cascade и ритмичный, энергичный стиль Bound. Это первая совместная работа артистов. Релиз продолжает серию коллабораций в рамках проекта Origin.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.

0: ищешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 80-222-240-888.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилев

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмед препараты.
3: Ну что, вроде лето возвращается. Ура! В четверг без осадков, облачно с прояснениями. По всей стране как минимум 20 градусов тепла, а в Бресте все 22. Жара.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
6: Рекламная игра «Включаем лето». «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей.

0: могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Oh, could you love me? Next.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
1: Белорусский трек.

Реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть.

эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете.

0: новости.
1: Александр Лукашенко поручил установить правду по делу об атаке на автобус с белорусами. Он подчеркнул, что версий много, но нужна истина и честный ответ от украинской стороны. Расследование будет вестись совместно с Россией. Глава государства также поручил запретить выезд детских групп за границу без госконтроля и разрешения. А между тем, временный поверенный Украины был вызван в МИД Беларуси. Ему заявили протест в связи с атакой на автобус с белорусскими детьми. Белорусы, которые не пострадали при атаке беспилотника в Брянской области, вернулись на родину. В Речице их ждали родные и близкие. Дорога заняла около 4 часов. На месте прибытия автобуса дежурила бригада скорой помощи. Медики и психологи готовы оказать всю необходимую помощь. При этом 6 пострадавших также доставлены в Беларусь. 2 пациента в тяжелом состоянии, 1 ребенок и 1 взрослый. 4 человека в состоянии разной степени тяжести, но не тяжелые. В банках станут принимать монеты с надпилами и другими повреждениями, но только белорусские. При этом плату за обмен поврежденных монет и купюр банки брать не будут. Также обмен должны произвести независимо от суммы и числа монет. На кадастровой карте Беларуси число АЗС превысило 800, а зарядных станций 600. Сейчас на карте помимо 810 автозаправок отображается 617 зарядных станций Беларуснефти. Для удобства владельцев электромобилей, число которых в стране продолжает расти, указаны характеристики оборудования для зарядки, в том числе его мощность и совместимые разъемы. Новости компании. 19 июня с 9 часов вечера до полуночи в сети велоцентров «Твой велик» пройдет ночная распродажа. Скидки до минус 40%. Подробности на сайте твойвелик.бай. Телефон А1 и МТС 780-31-31. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. И в завершении, Тайвань будет платить туристам по $250. Льготы доступны для всех интуристов. Примечательно, что посетители острова получат дополнительные деньги, если привезут с собой попутчиков. Турпоток в регионе за последнее время вырос. Так, в начале этого года Тайвань посетила 3 миллиона туристов. Чаще всего на остров приезжают японцы. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Wink in the club. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

заряди выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр FM и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта Белкарт Максимум от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. Белкарт Максимум. Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
4: Белагропромбанк.
5: Белорусский.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм и бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Ну что, вроде лето возвращается. Ура! В четверг без осадков, облачно с прояснениями. По всей стране как минимум 20 градусов тепла, а в Бресте все 22. Жара.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: УКС советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.by.

Звуки ефіра на центрі. Zen Entertainment XTC. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко прокомментировал атаку дрона на белорусский автобус в России. Президент заявил, что Беларусь не торопится делать какие-то выводы, но четко констатирует факт, что это беспилотник украинского происхождения. По словам Александра Лукашенко, украинская сторона ответила на претензии, заявив, что многие покупают эти беспилотники и что там не наносили удары по Брянской области. Глава государства подчеркнул, что конспирологических версий тут предостаточно и поручил взять на контроль и установить правду. В Беларуси собираются запретить рекламу вейпов, электронных сигарет и вообще систем потребления табака. Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Раньше была запрещена только реклама жидкостей и табачных изделий, а сейчас по инициативе Минздрава в документе предусмотрен запрет на рекламу электронных систем курения и систем для потребления табака. Сейчас готовится законопроект, в котором и будет прописан такой запрет. Международная федерация настольного тенниса сняла ограничения с белорусов. Исполнительный совет Международной федерации настольного тенниса одобрил участие атлетов с белорусскими паспортами в соревнованиях без ограничений. Теннисисты вновь смогут выступать за сборную с флагом и гимном. Решение вступает в силу с 28 июля. До старта Славянского базара остаются считанные недели. Гостей фестиваля ждут не только концерты, но и яркая выставочная программа. Впервые площадкой фестиваля станет музей-усадьба Ильи Репина «Здравнёва», где пройдет новый творческий проект «Репин-фест». Новости компании. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагро-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. И в завершении белорусская железная дорога запустит 26 дополнительных поездов со 2 по 6 июля. По самым популярным маршрутам внутри страны будут курсировать 18 дополнительных составов: Минск-Брест, Минск-Гомель и Минск-Могилев. Еще 8 составов отправятся в Россию. Совместно с российской железной дорогой назначены поезда по направлениям из Бреста, Гомеля и Минска в Санкт-Петербург. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemora.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский трек.
3: Где городец, а? Вышел в белый свет. И четверг, тихий час, завитал на вас.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: Завтра кратковременный дождь пройдет в Витебске и Могилеве, в остальных регионах вещания центров ФМ без осадков. В Бресте плюс 25-27, в Гомеле от 23 до 25 градусов тепла, в Витебске плюс 21-23, в Могилеве 22-24 градуса тепла и в Гродно плюс 24-26. В Минске завтра плюс 22-24, переменная облачность и без существенных осадков.
4: По материалам ресурса Погода Байкса.

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Включаем лето». «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей. Бассейн.

0: Центр FM. Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

Новинки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко жестко обозначил позицию государства после попавшего в автобус с белорусскими детьми беспилотника. Пострадавшие под Брянском дети должны проходить лечение и восстановление исключительно на родине силами отечественной медицины. Глава государства поблагодарил российскую сторону за оперативную поддержку, но подчеркнул, что у Беларуси есть все необходимые ресурсы для спасения своих граждан. В свою очередь, министр здравоохранения Александр Ходжаев заявил, что на сегодняшний момент состояние пострадавших стабильно. 5 детей доставят в центр детской хирургии. Самый тяжелый на ИВЛ. Ему проведут консилиум и переведут в отделение анестезиологии и реанимации. Остальным проведут диагностику в ближайшее время. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 2 рейса Москва-Минск-Москва из-за атак беспилотника. Сегодня утром пассажиров «Шереметьево», в том числе с бортов самолетов, эвакуировали в безопасные места. Часть людей находились в укрытиях на паркинге, и их не пускали в терминалы до снятия ограничений. Всего отменено более 80 рейсов «Аэрофлота» и его дочерних компаний из Москвы и более 90 в Москву. Десятки рейсов задержаны. Сегодня и завтра в Минске будет ограничено движение транспорта в связи с заменой асфальта на улице Могилевской. Так, движение для всех видов транспорта будет ограничено сегодня вечером с 22 часов и до половины 6 утра с завтрашнего дня на участке от улицы Толстого до улицы Чкалова. В такой же промежуток времени будет ограничено движение завтра на участке от улицы Чкалова до улицы Толстого. Водителей просят учитывать данную информацию при выборе маршрута. Новости компании. 19 июня с 9 часов вечера и до полуночи в сети велоцентров «Твой велик» пройдет ночная распродажа. Скидки до минус 40%. Подробности на сайте твойвелик.бай, телефон А1 и МТС 780-31-31. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагра-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милковита – вкус жизни. И в завершение, в Минске на улице Ангарской открылась новая государственная ветеринарная клиника. Здесь предлагают полный спектр услуг. При необходимости животное прооперируют, зубы тоже лечат. Недавно власти озаботились тем, чтобы вернуть контроль за ветклиниками. Законопроект уже разрабатывается. Правда, вопрос о регулировании цен пока остается открытым. Планов по разработке предельных максимальных тарифов нет. Отмечу, только в Минске действует более 90 ветклиник, как государственных, так и частных. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

Таргонски. Cascade и Blunt выпустили трек «Comes Back Around». Восьмикратный номинант на Грэмми Cascade и немецкий продюсер Blunt представили совместный сингл «Comes Back Around». Премьера состоялась на Coachella, где Cascade вернулся на фестиваль после 10-летнего перерыва. Трек сочетает кинематографичный подход Cascade и ритмичный, энергичный стиль Blunt. Это первая совместная работа артистов. Релиз продолжает серию коллабораций в рамках проекта «Origin».

0: вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Доктор прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие. Только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Завтра кратковременный дождь пройдет в Витебске и Могилеве. В остальных регионах вещание центр ФМ без осадков. В Бресте плюс 25-27. В Гомеле от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске плюс 21-23. В Могилеве 22-24 градуса тепла. И в Гродно плюс 24-26. В Минске завтра плюс 22-24. Переменная облачность и без существенных осадков.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Ну, вот так вот, немного релакса. Тебе в динамике от Крис Лейк. Легенда танцевальной музыки со своим музыкальным подарком Easy My Mind в 8 минут 5 на Центр ФМ. Добро пожаловать в мир лучшей, наиболее яркой танцевальной музыки. У нас здесь все, все действительно наиболее лучшее. Выбираем тщательно и отбираем, заряжаем для тебя в эфир только самые-самые сливки. Убеждаться в этом можно в неограниченных количествах. Итак, двигаясь дальше, встречаем здесь Dive Into The Ocean от Алок и Калит. Между прочим, это претендент нашу двадцаточку лучших и любимых Центр ФМ ТОП 20. Голосуй, поддерживай этот трек лайком, и, возможно, уже завтра, в ближайшую пятницу в 5 вечера, он пополнит копилку хит-парада. Стив Аоки с нами. И, конечно, много другой очень крутой музыки для тебя готовлю. Меня зовут Глеб Глебов. До 8 вечера слушаем ее вместе на Центр ФМ.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 80-222-240-888.
5: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
6: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
7: Белагропром.

0: 16:30 на часах, Центр FM на связи, и с нами не соскучишься. Free Mind, Frostpike, Looney только что развлекали нас. Это суперпроект из мира танцевальной музыки. И дальше много-много танцев. Например, Боб Синклар, звездный диджей, дарит нам свой I Can't Wait. Скоро! Здесь же Тиесто. И, наконец, музыкальный привет из Бразилии. Да, Vintage Culture. А помню, я скину от него. Классная музыка, чтобы бодро и легко продолжать рабочий день или же отдыхать, получая удовольствие.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко поддержал предложение по корректировке плана строительства и развития вооруженных сил до 2030 года. Об этом рассказал министр обороны Виктор Хренин по итогам доклада главе государства по соответствующей тематике. Он пояснил, что соответствующий план делается на среднесрочную перспективу и в нынешних непростых условиях не может оставаться статичным. Завтра в Минске пройдет экстренное заседание постпредов СНГ. В исполкоме Содружества соберутся постоянные представители стран-участниц. По инициативе белорусской стороны они обсудят вчерашний удар украинского беспилотника по белорусскому автобусу в Брянске. В Беларуси обновили карту заправок и зарядок. По ней можно узнать не только локацию, но и доступные типы топлива и мощности зарядных станций. Ресурс бесплатный. Для перехода на него не нужно ничего заполнять и нигде регистрироваться. Все в открытом доступе. Минобразование подвело первые итоги централизованного тестирования 2 и 5 июня. Его писали более 66 тысяч человек по 8 учебным предметам. За нарушение правил, включая использование смартфонов и шпаргалок, с тестирования было удалено 22 участника. Максимальный результат в 100 баллов получили 583 абитуриента. Лидером стала математика, на втором месте иностранный язык. По физике зафиксирован резкий рост – 43 стобальника против 11 в прошлом году. Новости компании «Милковита» в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагра-2026». Дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка «Бионапиток Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. «Милковита. Вкус жизни». И в завершении в Объединенных Арабских Эмиратах детям до 15 лет запретили пользоваться соцсетями. Новое правило вступает в силу в ближайшее время. Несовершеннолетние не смогут создавать аккаунты, обмениваться сообщениями, комментировать и вступать в публичные группы или каналы. Даже согласие родителей не будет исключением. Платформы обязаны внедрить механизмы возрастной идентификации, цифровой ID или биометрию. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
0: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
0: Проект «Код Евросиний» на Центр FM.
2: Реклама.

0: советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт Уксов.бай.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: много-много прекрасной летней музыки в эфире для тебя, и все это Центр FM. Так называется этот проект «Talk to You», так называется этот суперхит, который открывает для нас вечер музыки сегодня и двигает нас навстречу. Финал рабочего дня, что, несомненно, здорово. С каждой минуткой сокращается расстояние до наступления этого, иначе как праздника, времени отдыха, когда, опять-таки, мы будем проводить время весело, время проводить будем вместе, но уже не работая, а отдыхая. Давай-ка сейчас о погоде, сразу после вечер музыки сегодня будем открывать хитом Animal Rights от Deadmau5 и Wolfgang Gartner.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
0: Итак, два слова о погоде перед тем, как перебраться к прослушиванию очередного супермикса музыки. Теплее всего завтра, как и всегда, впрочем, в Бресте и в Гродно. В Бресте 27, в Гродно 26 тепла. Погода без осадков в этих городах. В Витебске 23, кратковременный дождь обещают нам. В Могилеве 24 и тоже кратковременный дождь. В Гомеле погода без осадков и 25 со знаком плюс. В Минске завтра 23 градуса и погода без осадков.
5: По материалам ресурса «Погода Бай».
6: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
7: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей.

0: Ну, так и называется Beautiful. Красивый хит в эфире для тебя. 17.09 на часах. Добро пожаловать в вечер музыки. В очередной раз тебя приглашаю на Центр FM слушать. И не просто слушать, а еще и танцевать. А еще поддерживать любимую музыку лайком на Центр FM. Бай туда, заходи, голосуй за любимых. А и, конечно, слушай чаще в эфире Центр FM. Как-то так все работает. Тимми Трампет здесь. Not to Place от него впереди. Слушаем с тобой также проекты Camel Fat. Ну и наконец John Summit и The Chainsmokers здесь. All the time от них. Только крутая, только лучшая топовая музыка для тебя совершенно всегда. Настраивайся.
1: Реклама.
2: Время обновлений в золотой мечте. Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: Лето не спросит, готов ты или нет, оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника, ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
4: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
4: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
5: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест. Широкий выбор технических специальностей. Возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ. Твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 80-222-240-888.
1: Русский трек.

0: Ну, прям немного философии. В эфире от проекта «Касабланка» «Better Today, Better Tomorrow». Поразмышляли вместе с проектом, пора двигаться дальше, встречать порцию новостей, а после них порцию прекрасной музыки. Ну, а точнее, микс-сет прекраснейших, наиболее актуальных. Например, «The Past», «The Present and the Future» от Дэвида Гетта. Встретим. Максимум танцев здесь, не пропусти. Джоэл Кори с нами. И вот Yes on My Piano. И, наконец, Кунгс и Boys Noise здесь. Get away от них. Добро пожаловать в волшебный мир диско. 2 минуты вот такого яркого удовольствия сразу после новостей. И встретим.
1: Новости.
2: В Беларуси намерены запретить поездки детей за рубеж без разрешения. Такое распоряжение дал Александр Лукашенко. Это произошло после вчерашней атаки беспилотника на автобус с белорусскими детьми на территории Брянской области. Президент обратился к родителям и попросил их о том, чтобы в нынешней ситуации дети оставались дома. В Следственном комитете тем временем сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Акт терроризма» по факту удара украинского беспилотника. Белорусские следователи, которые выехали в Брянск, продолжают работать на месте происшествия. Белавия предупредила о сдвиге рейсов из-за закрытия аэропортов Москвы. За последние сутки ограничения вводились во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Сейчас они сняты. Перевозчик предупреждает, корректировки могут сохраниться и завтра. Пассажирам советуют перед выездом проверять статус рейса на табло и в разделе «Бронирование». В Минске на улице Ангарской открылась новая государственная ветклиника. Здесь предлагают полный спектр услуг. При необходимости животное прооперируют. Недавно власти озаботились тем, чтобы вернуть контроль за ветклиниками. Законопроект уже разрабатывается. Правда, вопрос о регулировании цен пока неизвестен. Планов по разработке предельных максимальных тарифов нет. Отмечу, только в Минске действует более 90 ветклиник, как государственных, так и частных. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. 19 июня с 9 часов вечера до полуночи в сети велоцентров «Твой велик» пройдет ночная распродажа. Скидки до -40%. Подробности на сайте твойвелик.бай, телефон А1 и МТС 780-31-31. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный в программе. Напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. И в завершение, сегодня и завтра в Минске будет ограничено движение транспорта в связи с заменой асфальта на улице Могилевской. Так, движение для всех видов транспорта будет ограничено сегодня вечером с 22 часов и до половины 6 утра завтра на участке от улицы Толстого до улицы Чкалова. В такой же промежуток времени будет ограничено движение на участке от улицы Чкалова до улицы Толстого завтра. Водителей просят учитывать данную информацию при выборе маршрута. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

Реклама. Один ролик. Народное голосование завершено. Итоги подведены. И это абсолютный успех. Брестский мясокомбинат стал победителем международной премии номер один сразу в четырех номинациях. Лучшие пельмени страны – мясные подушечки. Лучшие намазки – нежная намазка. Лучшие вареные колбасы – наши. Лучшие варено-копченые колбасы – тоже наши. И отдельная благодарность жюри. Спецприз за эффективный маркетинг и устойчивые лидерские позиции. Но главная награда – это ваше доверие. Спасибо, что вы с нами. Брестский мясокомбинат. Любовь есть. Белорусский трек.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Берлине. В своем стартовом матче первая ракетка мира в двух сетах одолела 19-й номер рейтинга россиянку Екатерину Александрову 6-4, 6-4. В 1/4 финала белоруска сразится с чешской теннисисткой Николой Бартунковой, занимающей 62-е место в рейтинге. Завершатся соревнования в воскресенье. Нападающий сборной Англии Харри Кейн – главный пенальтист в истории футбольных чемпионатов мира. После гола в ворота команды Хорватии с 11-метровой отметки у Кейна стало 5 реализованных пенальти на мундиалях. Причем англичанин пробил вратаря хорватов лишь со второй попытки. Сначала кипер отразил удар, но вышел с линии. Судья заставил перебить. В этом матче Харри Кейн забил из игры, оформив тем самым дубль, и помог своей команде победить Хорватию со счетом 4-2. А в Узбекистане сегодня утром рабочий день начался на 2 часа позже. И все из-за чемпионата мира по футболу. Президент страны Шавкат Мирзиёев разрешил госорганизации начать работу на 2 часа позже. Дело в том, что игра сборной Узбекистана против Колумбии на чемпионате мира была назначена на 7 утра по ташкентскому времени, а рабочий день обычно начинается в 8:00. Но сегодня всем официально было разрешено прийти на работу к 10 часам. Вот только сборная Узбекистана огорчила своих болельщиков в дебютном матче.

0: На чемпионате мира команда уступила Колумбии 1-3. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
1: Будь в движении! На Центр-ФМ.
2: Танцевальное радио. Центр-ФМ.
1: Новый трек.

0: Nightlife. Все, все, абсолютно все о ночной жизни, своей ночной жизни нам рассказал в проекте Klingert только что молодой продюсер. 17:50 на часах и дальше много другой классной музыки. Так что настраивайся, финаль часа, она тебя ждет. Она тебя, в принципе, ждет совершенно всегда. Если говорить о Центре FM, то стараемся, как можем, не подводим. Очень на это надеюсь. Но здесь решаешь ты. Раз с нами, значит, все в полном порядке. Jonas Blue здесь, Age of Desire. От него обязательно будем слушать Дженнифер Лопес в компании Дэвида Гетта. Ну а также Disco Barbie. Лови этот хит раньше других.
1: Реклама. Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
2: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
3: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 71 76.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
5: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
6: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта Белкарт Максимум от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. Белкарт Максимум. Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
7: Белагропромбанк.

0: Age of Desire. Ну, хит, который буквально с первых аккордов заставляет улыбнуться. Правда, настроение идет в гору, даже если с ним до этого момента были какие-то вопросики. Jonas Blue, только что у нас в эфире, участник чарт-центра FM Top 20. В последнее время не очень везет артисту в рамках нашей двадцатки лучших и любимых. Он находится только лишь в хвосте. И опять-таки, здесь все зависит исключительно от тебя. Если хочешь повысить позиции Age of Desire в Центр FM Top 20, просто голосуй за этот хит на сайте Центра FM Bike. Да, вот так. Ну, а мы, двигаясь дальше, встречаем уже музыку от Хайго. Здесь Келвин Харрис, здесь Confidence Man, а еще Дом Долла и Китига, их Don't Worry Baby. Так он называется и скоро появится.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
3: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть рациум от Академфарм.
2: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
3: Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. Рациум. Спокойствие, только спокойствие.
4: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Итак, теплее всего завтра, как и всегда, впрочем, в Бресте и в Гродно. Без осадков погода ожидается там. В Бресте 27, в Гродно 26 тепла. В Витебске 23, кратковременный дождь. Кратковременный дождь также ожидается в Могилеве. И 24, обещают в этом городе. В Гомеле до 25 тепла и погода без осадков. А в столице завтра 23 со знаком плюс и без осадков.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Ну, я не знаю, мне кажется, ты не можешь не согласиться, что этот хит «Don't Worry, Baby», он просто обязан участвовать в нашей двадцатке лучших и любимых Центр FM ТОП-20. Это ведь двадцатка, по твоему мнению, и по версии Центр FM лучших из лучших. И Дом Долла вместе с Тига, с легендой электронной сцены, просто, ну, как минимум, достойны звучать в Центр FM ТОП-20. Завтра, в пятницу, стало быть, ровно в 5 вечера, очередные итоги. Их не пропусти, а в ближайшее время не пропусти ни в коем случае музыку от Проспа. Очень крутой трек «Dreams». Здесь в проекте Odeon. И, наконец, Hit Sinners from the Moon от Sam Feld. Все лучшее встречаем впереди. Это ведь Центр FM всегда только по нарастающей.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: УКС советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро «Московская» и парком «Челюскинцев». Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт «Укссов.бай».

0: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет в городе Могилев приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 80-222-240-888.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
3: Русский трек.

0: «Эйфория». Он называется именно так, музыкальная «Эйфория» на Центр-ФМ. Круглые сутки рассчитывай на лучшую музыку. И, конечно, делай погромче, которую ее приятнее послушать, когда делаешь погромче, можно и танцевать. Да, если есть возможность размяться, то почему бы и нет, буквально через 2 минуты я подарю тебе такие суперхиты, которые позволят это сделать. Это уж точно, абсолютно. После новостей мы здесь встречаемся вместе с Blast Jax. И обещанная красота в виде Dreams от Pro Spa. Яркий, эмоциональный, расслабляющий и танцевальный одновременно. Это высший пилотаж, но это был бы не Pro Spa. Dreams, встречай через 2 минуты.
1: Новости.
2: МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Украины Ивана Новицкого и вручил ноту протеста из-за атаки беспилотника на гражданский автобус в Брянской области. Напомню, в автобусе ехали белорусы, в основном дети. Одна женщина погибла, 6 человек ранены. Среди них 5 детей. Минск требует объяснений, расследований и наказания виновных. Концертная программа «Наследие» пройдет на площадке возле Минской городской ратуши в эту субботу. В преддверии Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа ее представит академический ансамбль песни и танца Вооруженных сил Беларуси. Прозвучат песни военных лет и современные произведения. Начало концерта в 20 часов. В Беларуси будут стимулировать внедрение роботов за счет снижения налогов. К 2030 году плотность роботизации в обрабатывающей промышленности должна быть на уровне не менее 100 единиц на 10 тысяч работников. Решать задачу по роботизации экономики будут по двум направлениям. Внедрять роботов за счет создания максимально выгодных условий для их конечных потребителей, а также развивать собственное производство роботов и их инжиниринга. Международная федерация настольного тенниса сняла ограничения с белорусов. Исполнительный совет Международной федерации одобрил участие атлетов с белорусскими паспортами в соревнованиях без ограничений. Теннисисты вновь смогут выступать за сборную с флагом и гимном. Решение вступает в силу с 28 июля. Новости компании. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагра-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милковита. Вкус жизни. И в завершение. В Минске появился первый шлагбаум, частично напечатанный на 3D-принтере. Его установили недалеко от здания по улице Грушевская, где располагается главное управление ГАИ. Автором стрелы шлагбаума был минчанин, который занимается изготовлением 3D-моделей на принтере. Конструкция была изготовлена по частям, которые после соединялись в единую модель. Кроме того, мастер установил в верхней части светодиодную ленту с зелеными и красными огнями. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: Ну, вот такой вот красивый танцевальный хит Бластер Джекс и Кейт Райан «Дезенченте». Так он называется, и только что он был подарен тебе в качестве вот такого вот музыкального хита. 18.49 на часах. Огромные приветы, как всегда, от Центр FM. Доброго и нескучного вечера. Желаю тебе и побольше классной музыки. Как всегда, говорю спасибо, что остаешься с Центр FM в компании топовых и танцевальных. Where you stay с нами дальше. Вот огонь. А также будем слушать в финале часа проекта «Медуза», и Мартин Гаррикс дарит свой мэт совсем в финале. Ну, а там услышимся вновь, обсудим, что будет дальше.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
4: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от «Белагропромбанка» сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Мартин Гаррикс, Ива Мэдз. Красивый хит, отличный хит, яркий хит. Чтобы просто послушать или танцевать, музыка на любой вкус. Оставайся и встречай ее далее в продолжении этого вечера и в новом музыкальном часе. Прямо сейчас снова о погоде. Все подробно и детально расскажу, чего от нее ждать завтра. Ну а дальше будем много из всего интересного слушать. Чего ожидаем? Майка Кэндиса и Джека Холидей, их Children, совместный хит. Здесь Habits от Skytech, здесь же. Вместе с нами Кайго и One Republic, проект Cascade и много другой классной музыки уже через минуту. Лови, слушай.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
0: Погода без осадков ожидается завтра в Бресте и в Гродно. В Бресте 27 со знаком плюс. В Гродно 26 тепла. А кратковременные дожди обещают нам завтра в Витебске и в Могилеве. В Витебске 23, в Могилеве 24 тепла. Погода без осадков в Гомеле и до 25 со знаком плюс. В Минске завтра 23 градуса и погода без осадков.
5: По материалам ресурса «Погода Бай».
6: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
7: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны, велосипеды.

0: Легендарный Children снова с нами, а Роберт Майлз когда-то подарил нам просто волшебную музыку. Ну а Майк Кэндис и Джек Холидей ее обновили. Очень успешно, удачно. 19:10 на часах, предлагаю двигаться дальше, продолжать этот яркий солнечный вечер с такой же музыкой. Fisher и Tones and I здесь впереди, фейва от них. Две австралийские суперзвезды. Они молодцы, они крутые. Также здесь Cascade. И, наконец, Chasing Paradise от Kygo и One Republic. И много других топовых хитов. По твоему мнению и по версии Центр.ФМ. Не забывай поддерживать, голосовать за любимые треки на сайте Центр.ФМ. Бай. Тебе за это спасибо.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: Белорусский трек.

0: какой же может быть посыл, основной посыл от одного из главных диджеев Ибицы, Марка Найта. Everybody dance и clap your hands. Clap your hands, так он называется. Яркий солнечный хит, который отправляет нас как раз-таки на 2 минуты в ту самую солнечную яркую Ибицу. Марку Найту спасибо, тебе спасибо, что проводишь время с Центр FM, и добро пожаловать в мир прекрасных топовых танцевальных. Deadmau5 продолжает час. С нами здесь же после новостей прекрасная музыка La La Land от Green Velvet. И еще один отличный хит So Good от Camel Fat. Только лучшее, только самое прекрасное. Яркое и солнечное для тебя уже через 2 минуты. Настраивайся.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко прокомментировал атаку дрона на белорусский автобус в России. Президент заявил, что Беларусь не торопится делать какие-то выводы, но четко констатирует факт, что это беспилотник украинского происхождения. По словам Александра Лукашенко, украинская сторона ответила на претензии, заявив, что многие покупают эти беспилотники. Там добавили, что не наносили удары по Брянской области. Глава государства, в свою очередь, подчеркнул, что конспирологических версий тут предостаточно и поручил взять на контроль и установить правду. В Беларуси собираются запретить рекламу вейпов, электронных сигарет и вообще систем потребления табака. Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Раньше была запрещена только реклама жидкостей и табачных изделий, а сейчас по инициативе Минздрава в документе предусмотрен запрет на рекламу электронных систем курения и систем для потребления табака. В данный момент готовится законопроект, в котором и будет прописан такой запрет. 22 июня из Бреста стартует поезд памяти. В этом году 200 выпускников 10 классов проедут по маршруту, который состоит из 13 точек, 8 белорусских и 5 российских городов. Поезд памяти отправится по маршруту в 5-й раз. Конечной точкой станет Минск. Пассажиры прибудут в столицу 3 июля и поучаствуют в торжественных мероприятиях, посвященных Дню независимости Беларуси. В банках станут принимать монеты с надпилами и другими повреждениями, но только белорусские. При этом плату за обмен поврежденных монет и купюр банки брать не будут. Также обмен должны произвести независимо от суммы и числа монет. Новости компании. 19 июня с 9 часов вечера до полуночи в сети велоцентров «Твой велик» пройдет ночная распродажа. Скидки до минус 40%. Подробности на сайте твойвелик.бай, телефон А1 и МТС 780-31-31. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. И в завершение Тайвань будет платить туристам по $250. Льготы доступны для всех интуристов. Примечательно, что посетители острова получат еще дополнительные деньги, если привезут с собой попутчиков. Турпоток в регионе за последнее время вырос. Так, в начале этого года Тайвань посетила 3 миллиона туристов. Чаще всего на остров приезжают японцы. Только в прошлом году побывало около 1 миллиона 480 тысяч человек. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: Ну вот так вот продолжается вечер. С Центра ФМ добро пожаловать. Вечер музыки, танцевальной, яркой и самой классной. Dangerous от DJ Nimble. Здесь белорусский проект со своим суперхитом. За музыку спасибо. 19.50 на часах, сверим их. А дальше будем двигаться уже вместе с Джоэлом Кори. Обещанный Deadmau5 тоже появится здесь. И в финале часа легендой драм-н-бейс сцены Subfocus. Встречаем.
1: Центр ФМ.

мастер-классы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: субботы, 8 вечера, белорусская столица. И как всегда, только топовая прекрасная музыка. И тебя приветствует Центр ФМ. Мы к этому уже привыкли, правда? Проводим время весело, вместе, что немаловажно. Причем время отдыха и время рабочее тоже может быть очень даже ярким, если делать погромче Центр ФМ. Добро пожаловать в вечер прекрасной музыки. Basement Jacks мы ловим дальше на старте нового часа. Армин Ван Бюрен тоже здесь. Маршмелло, Хьюги, Джон Саммит. Да, вот такие топовые и яркие. Они ждут нас в ближайшие 15 минут. Ну, точнее, их шедевры. Давай-ка будем слушать их вместе после прогноза погоды.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
3: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть рациум от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. Рациум. Спокойствие, только спокойствие.
4: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Погода без осадков обещают нам завтра в Гродно и в Бресте. В Гродно 26 градусов, в Бресте 27 тепла. Кратковременные дожди будут в Витебске и в Могилеве. В Могилеве 24, в Витебске 23 со знаком плюс. Без осадков погода завтра в Гомеле и 25 тепла. В столице 23 градуса и без осадков завтра в Минске.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

Cascade и немецкий продюсер Band представили совместный сингл Comes Back Around. Премьера состоялась на Coachella, где Cascade вернулся на фестиваль после 10-летнего перерыва. Трек сочетает кинематографичный подход Cascade и ритмичный, энергичный стиль Band. Это первая совместная работа артистов. Релиз продолжает серию коллабораций в рамках проекта Origin.

0: эти выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв-микс. Лови в эфире в 9 вечера. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Твои выходные будут драйв. Слушай Центр ФМ.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Обзор прогноза погоды, Белмед, препараты.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмед препараты.
3: Завтра кратковременный дождь пройдет в Витебске и Могилеве, в остальных регионах вещания центр ФМ без осадков, в Бресте плюс 25-27, в Гомеле от 23 до 25 градусов тепла, в Витебске плюс 21-23, в Могилеве 22-24 градуса тепла и в Гродно плюс 24-26. В Минске завтра плюс 22-24, переменная облачность и без существенных осадков.
4: По материалам ресурса Погода.бай.
5: Новый трек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира

0: далее через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на Центре.

0: Ротор ФМ. Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максайном.
3: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону +1 970 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Центр FM
1: presents Dark Light Sessions.
2: Hi guys,
3: привет, меня зовут Федди Легран, и добро пожаловать в новый эпизод Dark Light Sessions на правильном белорусском танцевальном радио Центр FM. Для этого эпизода я постарался выбрать лучшие треки недели, которые смог найти. Если вы хотите быть в курсе всего, что происходит, или хотите общаться со мной и другими моими поклонниками радиошоу, то заходите на мои социальные страницы, а прослушать эпизод или ознакомиться с трек-листом можно на centrfm.by. Начнем.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 829-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Welcome to Dark Light Sessions.

Центр FM. Мы приближаемся к последнему треку этого эпизода. Надеюсь, вам понравилось слушать Dark Light Sessions со мной, Свет Виллегран, на Радио Центр FM. Может быть, у вас есть какие-либо идеи, предложения по поводу шоу, или вы хотите попросить трек, оставьте мне комментарий на одной из моих социальных страниц. А прослушать эпизод или ознакомиться с трек-листом можно на centerfm.by.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

Первым треком на сегодня Artbat вместе с проектом 642 Take You There. Это WNW, добро пожаловать в новый выпуск Rave Culture на радио Центр FM, танцевальном радио Беларуси. На этой неделе у нас новая музыка от Проспа и Кетема. Ники Ромеро, MLW сделал ремикс на Hardwell и Showtek, How We Do. У нас есть новый Alessa и One Republic, Tiesto, Marlon Hofstadt вместе с Southstar, новый Kiki, а Hardwell и MacJay сделали новую версию классики Countdown. Но сначала Биби Рекса вместе с Дэвид Гетта, Sad Girls на Центр FM в Рейн.

keep on calling me. Every time I try, I just can't break free.

0: прибыли, неразрывно связаны с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Welcome to Wave Culture.
3: WNW.

только что звучали Seal с треком Teaser. Перед ним Lumin Fiesto, а до этого новый Tiesto, Don't Lose Your Head. Еще впереди ремикс от Space 92 на трек Oxia, Domino, а также Vinny и David Forbes вдохнули новую жизнь в классику Lucy. У нас есть новый Marlon Hofstadt вместе с Soulstar и новый Kiki, а также X-Mart вместе с 89ers. Но сначала Hardwell и Mac J. Countdown образца 2026 года на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.

и WNW. Только что звучали 89ers вместе с Exmo. Go, go, go. Последний трек на этой неделе будет от Бонка и AC на Sound of the Bikes.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее Transitions с Джон Дигуэт на центре.
1: Категория 16+.
2: Is it John Digweed? This is Transitions.

на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. И начинаем сегодняшнее шоу с нового трека от Lost Desert. Алам Вахит. Невероятная музыка. Это Джон Дигвит и Вив Транзишнс. Добро пожаловать в эфир. А далее Педро Капеллоси с треком Blood Runs Cold.

Это центр FM и John Digger в Transition. Сыграем только лучшую электронную музыку. Далее мы услышим Матео Балса с треком «Did You Love» на центр FM.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ».
1: Категория 16+.
2: Реклама.

еще один трек с EP от Abbey, называется Believe It. Это два трека с нового EP, который вышел на Bedrock Records. Надеюсь, вам понравилось. No Mercy и следом I Believe It на Центр FM в Transitions с Джон Бигвит.

0: трек «Talking Psycho». Отличная работа. Первая часть шоу подходит к концу. Оставайтесь с нами, а далее гостевой микс. Вы слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Реклама. Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
3: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
4: Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Вы слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+. Transitions.
1: Welcome back to Transitions. It's time for this week's guest mix and a couple of legends.
2: С возвращением на Transitions
1: вы на Центр FM,
2: танцевальном радио Беларуси, и я, Джон Дигуэт. Время для гостевого микса на этой неделе. И сегодня у нас в гостях легенда. Я очень этому рад. Большой поклонник их творчества уже много лет. Проект Spooky. Это Данте Форбс и Чарли Мэй. За годы они создали невероятные треки и ремиксы. Настоящая музыка вне времени. Их ранние релизы на лейбле Gorilla были просто потрясающими. Little Wolf до сих пор остается одним из моих любимых треков. Здорово, что они снова работают вместе. Они выпустили новый альбом с названием Lucid, который очень хорошо был принят и публикой, и критиками. В общем, заходите на их страницу на Bandcamp, там есть все подробности. Пару недель назад я уже ставил несколько их треков в эфире, и они любезно нашли время подготовить отличный 60-минутный микс. Надеюсь, вам понравится. Итак, Spooky. Welcome
1: back, and welcome to the guest mix on Transitions. This is Spooky.

Вы слушаете радиошоу Transitions с Джон Дигвит только на Центр FM. This is Transitions. The John Digweed.

0: Вы слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
3: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения кубков.
0: Вы слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM».
4: Категория 16+.

0: Liquid.
1: Последние 60 минут вы слушали отличный микс от Дантона Форса и Чарли Мэй, они же проект Spooky. Не забудьте послушать их новый альбом с названием Loosen, который уже вышел. Лучше всего его найти на их странице на Bandcamp. А с трек-листом сегодняшнего эпизода можно ознакомиться на centrfm.by. Трек-лист появится спустя пару дней. На этом сегодняшнее шоу заканчивается. Спасибо Чарли и Дантону за этот микс и спасибо вам, что были с нами. А я вернусь в то же время на то же место. Желаю вам отличной недели.
0: You've been listening to Transitions with John Digweed.
2: Вы слушали радиошоу Transitions с Джон Дигвид на центре. Реклама. Один ролик.
3: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
2: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.